Понял? Все мои слова только для тебя. Лишний мой закон сонения. Бесконечное падение слов. Слово детства. Слово жажды.